0: Коль Израэль. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а програм мир зайнендо. Брухим обоим л оттохни челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.
1: Летоват мазинейну, ше одло мы виним идиш, а ви тохан кацар ше летохнит бееврит. Амадора кавое идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, нифтаха пам барайоним Джейк Шнайдер. Мешорер идиш ве орех. Не сохеях аль ковец яцерочель мешорей идиш ахшевиим, бешем локшен ун лебн цвей, дегайно локшен ве хаим штайм, ше яцала ор ба Берлин зеломиквар. Асапер гам аль фестиваль земера идиш, ломер але инейнем, дегайно гава кулану бияхат, ше иткаем бакаров би Исраэль. Пина мюхедет мукдешет лейтунай веорех Александр Цедербоим лерегель матаем веэсер шана леолодато. У них насло толдот сифрутену, кемеясет коль мевасер, а итона модерни гаришон бидиш. Бапинатену аквоа аваль бидиш зе нишма йотертов, а мюхедет ладовре еврит шемитанинин бидиш, не дабера пам альт кеят шофар. Аваль кодем коль Хадашота шавуа бидиш. Наес фундарвох.